Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на ОФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными. Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов. Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а обо всех предметах. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. И в завершении выпуска студия «Союзмультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Некоторые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа елок», «Баба-яга» и «Малышка», а также «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день воробьи купаются в пыли, быть жаре. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 14 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 мл крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». В свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребят там есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
0: Реклама на УФМ.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Предпоследний этаж Москва-Сити, а она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды. Пока мы

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день воробьи купаются в пыли, быть жаре. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 августа, Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 14 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
2: First cross. I want to master right now.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг, при возникновении финансовых затруднений, обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Ганиченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополек», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио. УФМ.

it isn't. А еще смотреть, как небо меняет цвет. Небо хмурилось серым, смеялось голубизной.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если в этот день воробьи купаются в пыли, быть жаре. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 17 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 5 метров в секунду, световой день составит 14 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считают коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый 6-й сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на ОФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Новости спорта.
1: Германия на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Российские спортсменки стали лучшими. В составе команды выступали Мария Борисова, София Ельтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Берегза и Дарья Мельник. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Ангелина Мельникова за один день выиграла сразу 3 медали – золото в опорном прыжке, бронзу на бревне и бронзовую награду в вольных упражнениях. Ранее Мельникова стала еще чемпионкой в личном многоборье. Российские пловцы добыли еще одну медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Глепикова и Ксения Мишарина стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 200 вольным стилем. Футболисты «Родины» после сенсационной победы в гостях над «Зенитом» в этом туре принимали «Акрон» и вели после первого тайма 2-0. Казалось, что этого вполне достаточно, чтобы выиграть встречу. Но тольяттинцы вернули столичную команду с небес на землю, сыграв в итоге в ничью 3-3. В матче ЦСКА «Факел» воронежцы забили 3 мяча, и все они засчитаны не были из-за положения вне игры, а армейцы забили победный мяч с пенальти за 19 минут до окончания матча. 1-0 ЦСКА выиграл, и команда при новом главном тренере Дмитрии Гдесамове в РПЛ еще не проигрывала. Ростов на своем поле сыграл с Рубином 1-1, а единоличный лидер чемпионата Краснодар взял верх 1-0 у себя на стадионе над Ахматом. В первой лиге Нижний Новгород на старте впечатляет. Команда выиграла все 6 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В этом туре нижегородцы на чужом поле обыграли 3-1 ивановский «Текстильщик». Футболисты «Урала» под руководством Сергея Юрана пока играют неровно. В этом туре ничья 1-1 с «Ротором» в Волгограде. Причем «Уралу» пришлось отыгрываться, а когда «Ротор» остался в меньшинстве за 15 минут до финального свистка, у «Уральцев» была возможность воспользоваться таким преимуществом, но не получилось. Первую крупную победу в первенстве держала московская «Торпеда», добившись в гостевом матче с Челябинском успеха 4-0. На юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Венгрии Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе. Это первая бронзовая медаль на этом турнире для россиян, которые выиграли до этого 5 золотых наград. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Похихикаем еще чуть-чуть.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас. Реклама.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 миллилитров крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». В свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребятам есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM. Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
3: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Себя.

0: Радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Chery Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: 107.9 FM.
0: УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио UFM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг, при возникновении финансовых затруднений, обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Ганиченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополек», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: UFM.
0: На 107.9 FM. Реклама на UFM.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы. 8 918 0807 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде. В режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней и теперь будут обмениваться ими. Важно принять меры, заявил Геннадий Онищенко. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру, отметил эпидемиолог. Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медицинских работников нет из-за дефицита кадров. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И в завершении выпуска курортные романы одобряют 24% мужчин и 6% женщин. Это показал опрос Суперджоб. 40% россиян считают, что муж и жена должны отдыхать только вместе. 53% за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. 5% предпочитают отдыхать раздельно, но иногда готовы ездить вдвоем. И только 2% уверены, что супругам лучше всего отдыхать по отдельности. Женатые мужчины чаще замужних женщин хотят отдыхать только вдвоем, 45% против 38%. Среди незамужних россиянок 62% выбирают вариант «лучше вместе, но иногда можно и поодиночке». Среди замужних 55%, среди мужчин таких 48% и 47% соответственно. Курортные романы одобряют 16% россиян, не одобряют 46%, и еще 38% не определились с отношением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
2: УФМ 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: that spat like a boom boom boom boom. Bring it that spat like a boom boom.
1: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство Data.ru. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 1991 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 1991 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Mail».
0: Копейка рубль бережет.
1: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: сердце крепче, ближе, поближе.
1: Реклама на УФМ.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 миллилитров крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». Свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребят там есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: Стелс. Успей на скидки и работай. Работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

UFM. Радио UFM. Fire.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Германия на чемпионате мира по художественной гимнастике в командном многоборье. Российские спортсменки стали лучшими. В составе команды выступали Мария Борисова, София Ельтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Берегза и Дарья Мельник. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии Ангелина Мельникова за один день выиграла сразу три медали – золото в опорном прыжке, бронзу на бревне и бронзовую награду в вольных упражнениях. Ранее Мельникова стала еще чемпионкой в личном многоборье. Российские пловцы добыли еще одну медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина стали бронзовыми призерами в смешанной эстафете 4 по 200 вольным стилем. Футболисты «Родины» после сенсационной победы в гостях над «Зенитом» в этом туре принимали «Акрон» и вели после первого тайма 2-0. Казалось, что этого вполне достаточно, чтобы выиграть встречу, но тольяттинцы вернули столичную команду с небес на землю, сыграв в итоге в ничью 3-3. В матче ЦСКА «Факел» воронежцы забили 3 мяча, и все они засчитаны не были из-за положения вне игры, а армейцы забили победный мяч с пенальти за 19 минут до окончания матча. 1-0 ЦСКА выиграл, и команда при новом главном тренере Дмитрии Гдесамове в РПЛ еще не проигрывала. Ростов на своем поле сыграл с Рубином 1-1, а единоличный лидер чемпионата Краснодар взял верх 1-0 у себя на стадионе над Ахматом. В первой лиге Нижний Новгород на старте впечатляет. Команда выиграла все 6 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу. В этом туре нижегородцы на чужом поле обыграли 3-1 ивановский «Текстильщик». Футболисты «Урала» под руководством Сергея Юрана пока играют неровно. В этом туре ничья 1-1 с «Ротором» в Волгограде. Причем «Уралу» пришлось отыгрываться, а когда «Ротор» остался в меньшинстве за 15 минут до финального свистка, у уральцев была возможность воспользоваться таким преимуществом, но не получилось. Первую крупную победу в первенстве одержала московская «Торпеда», добившись в гостевом матче с Челябинском успеха 4-0. На юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Венгрии Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место среди дуэтов в произвольной программе. Это первая бронзовая медаль на этом турнире для россиян, которые выиграли до этого 5 золотых наград. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.
8: Волоски, как ты, где и с кем, может.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям, и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг, при возникновении финансовых затруднений, обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнадзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Ганиченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополек», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы. Тема контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
4: Como decir que me partes mil las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР анонсировал новый флагманский кроссовер Tenet T9. В продажу автомобиль на базе Cherry Tiggo 9 поступит осенью. Он будет доступен с 5- или 7-местным салоном. Под капотом двигатель на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. В салоне сиденье с массажером и вентиляцией, панорамная крыша и 10 подушек безопасности. УАЗ запустил производство обновленного пикапа. В сети появились первые фотографии. Предположительно, это машины из тестовой партии. Их собрали для сертификации. В продажу обновленный пикап поступит осенью. Он получит дизельный двигатель, новую механическую и раздаточную коробку передач, а также новый салон и несколько современных функций. Холдинг АГР запустил Центр автомобильных исследований и разработок. Совместно с китайскими партнерами будут развивать инженерные компетенции и создавать новые продукты. Сейчас холдинг АГР выпускает машины на базе китайских. Научный центр позволит повысить локализацию, а в перспективе даже создавать собственные автомобили. Недавно в России поступил в продажу ГАК Айон Ви. Это новый электромобиль этой марки на российском рынке. У машины очень необычный дизайн. По его поводу даже шутят, что он разработан нейросетью. А поклонников японского автопрома машина может заинтересовать тем, что сделана на родственной платформе Toyota RAV4. Подробнее об особенностях нового ГАК Айон Ви расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: на 107.9. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Депутаты Госдумы выступили за создание быстрого и понятного механизма обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов, в том числе через цифровые сервисы, где водитель сможет проверить начисление, направить жалобу и вернуть ошибочно списанные средства. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Сидякин. Он считает недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно. Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилисту без излишней бюрократии, сказал он. По словам депутата, решить проблему необходимо в том числе на уровне цифровых сервисов. В официальных приложениях и на сайтах следует предусмотреть отдельный механизм для подачи жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по количеству студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В министерстве уточнили, что в топ-10 городов по количеству студентов вошли также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По сообщению ведомства, к 2036 году в России появится 40 студенческих кампусов. Чаще всего молодежь выбирает те города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск. И в завершении выпуска: риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов меняют работу чаще всего. Об этом РИА Новости рассказали в компании Superjob. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. 2 года, отмечают аналитики. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные – кадры, медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет, аудиторов почти 7, а квалифицированных рабочих 6,5 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. На 107.9 FM.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день сухой и ясный, осень будет теплая и урожайная. По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 59 минут. Умеренная магнитная буря.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3. 8-918-0807-3.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Casio представила умное кольцо с часами и пульсометром. Компания Casio выпустила умное кольцо, которое сочетает дизайн миниатюрных цифровых часов и возможности смарт-устройства. В отличие от большинства аналогов, новинка получила собственный небольшой дисплей, позволяющий смотреть время без подключения к смартфону. Что известно о новинке? Корпус устройства выполнен из керамики и нержавеющей стали, а экран защищен минеральным стеклом. Весит гаджет-аксессуар 19 граммов. Устройство рассчитано на повседневное использование и имеет защиту от воды. Кольцо оснащено датчиками для отслеживания состояния здоровья и активности. Оно умеет измерять частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела, качество сна, количество шагов, расходы калорий и тренировки. Через фирменное приложение пользователи могут просматривать отчеты о здоровье, анализировать занятия и вести учет менструального цикла. Среди умных функций – вибрационные уведомления о звонках и сообщениях, бесшумный будильник, напоминания и предупреждения о состоянии здоровья. Также устройство поддерживает мировое время, секундомер, календарь и подсветку дисплея. Заявленное время работы смарт-модуля составляет от 4 до 6 дней на одном заряде, в режиме ожидания до 25 дней. При этом отдельная батарея для цифрового дисплея рассчитана примерно на 2 года. Умное кольцо-часы Casio уже продается в Китае. Компания отвечает, что пока устройство доступно только в Поднебесной, а гарантийное обслуживание предоставляется только внутри страны. На этом пока все. Услышимся!

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Панорама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинске на сахарном заводе «Свобода» прошел очередной день донора в рамках корпоративного проекта «Здоровое предприятие». Акция объединила 42 сотрудника компании «Прогресс Агро». Каждый сдал по 450 мл крови. В итоге краевой банк крови пополнился почти на 20 литров. Мобильная станция переливания приехала прямо на территорию завода, чтобы работники могли сдать кровь без отрыва от производства. Корпоративное донорство в компании стало доброй традицией. Такие акции проводятся несколько раз в год. Следующий день донора запланирован уже на ноябрь. Спасибо всем, кто спасает жизни. Итоги прямой телефонной линии администрации района. За 2 часа поступило 20 обращений от жителей. Основные темы касаются благоустройства и коммунального хозяйства. Граждане просят отгридировать улицу Восточную, установить там освещение, обустроить тротуар по объездной, заменить лампы на улице Победы, прочистить ливневку на Советской, а также провести кронирование деревьев на улицах Карла Липнихта и Крупской. Кроме того, звучали жалобы на очередь в абонентском отделе экоцентра, отсутствие кондиционеров в автобусах и борьбу с амброзией. Все обращения приняты замглавы района и направлены профильным специалистам. Напоминаем, прямая линия работает каждую субботу с 10 до 12 часов. Телефон для звонков 4-12-03. В Усть-Лабинске годовщина у добровольной народной дружины «Сокол Кубани». Ровно год назад она начала свою работу. Пока дата небольшая, но у ребят уже внушительный послужной список. За это время они зарекомендовали себя как настоящие защитники города. В составе дружины 36 крепких мужчин, сотрудников компании «Прогресс Агро». В свободное от основной работы время они выходят на улицы, чтобы охранять порядок и покой горожан. Почти все прошли армию, у некоторых боевой опыт. И за год работы ребятам есть что показать. Десятки выездов, помощь полиции, участие в профилактических рейдах. С праздником, «Сокол Кубани». Спортивная школа «Виктория» снова в числе лучших. В Краснодаре на арене баскет-холла прошли всероссийские соревнования «Оранжевый мяч», посвященные Году единства народов России. Наши баскетболистки показали высший класс. Команда девушек 2012 года рождения и моложе завоевала золото России, а их старшие товарищи 2010 года рождения и моложе взяли серебро. За плечами юных спортсменок уже немало краевых и всероссийских наград. Их целеустремленность и командный дух вдохновляют. Команда района благодарит тренера Елену Дорофееву за профессионализм и огромный вклад в подготовку чемпионок. Желаем девчонкам новых ярких побед. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день сухой и ясный, осень будет теплая и урожайная. По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 59 минут, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
3: Качество, проверенное временем.
2: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
10: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство Data.ru. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 1991 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 1991 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Мэйл».
1: Копейка рубль бережет.
2: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. По состоянию на 13 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 11 АЗС, 95-й на 8, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Прошел прием граждан в Большом зале администрации, рассмотрели вопросы, среди которых жалоба на соседей, содержащих большое количество собак, которые угрожают жителям и детям и другие. По всем вопросам даны разъяснения и назначены ответственные сотрудники для выполнения. Напомню, что записаться на прием можно по телефону 411-94. Глава района Станислав Ганиченко принял участие в работе внеочередной сессии Совета депутатов Усть-Лабинского района совместно с заместителем председателя Совета Борисом Поликиным. В ходе заседания было рассмотрено два вопроса – утверждение порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений района в этом году, а также внесение изменений в решение Совета муниципального образования о бюджете Усть-Лабинского района на этот год и на плановый период 2027-2028 годов. Напомню, что ознакомиться с принятыми решениями совета можно на официальном сайте районной администрации. Уважаемые потребители, информирую вас о том, что сотрудники МУП «Водоканал» приступили к плановому отключению от сети водоснабжения абонентов, имеющих задолженность. Эта мера применяется исключительно в отношении потребителей, которые систематически не выполняют свои обязательства по оплате коммунальных услуг и игнорируют требования об устранении образовавшейся задолженности. Если у вас есть задолженность, ее необходимо погасить в полном объеме в кратчайшие сроки. Во избежание приостановки услуг, при возникновении финансовых затруднений, обращайтесь в управляющую организацию для урегулирования данного вопроса. Уважаемые жители Усть-Лабинска, с сегодняшнего дня на территории города начинаются плановые мероприятия по отлову безнаказанности.

надзорных собак. Самовыгул категорически запрещен. Питомец без ошейника, поводка или чипа, гуляющий бесконтрольно, может быть отловлен как безнадзорный. Убедительная просьба к жителям – не оставляйте домашних животных без присмотра. Следите за их безопасностью. Работы проводятся в интересах всех горожан. Глава района Станислав Ганиченко вместе с депутатом Госдумы Алексеем Езубовым посетили детский лагерь «Тополек», где сейчас проходит спортивная смена «Достигай и побеждай». Участники смены размещаются в палаточном городке и стационарных домиках. Ребята продемонстрировали свои навыки на тренировках по следующим направлениям: спортивная гимнастика, единоборство, флешмоб, выставка о вооружении, тактическая медицина и спортивные сказки. Всего в смене примут участие 200 девчонок и мальчишек. На протяжении смены их ждут туристические походы, уроки выживания в экстремальных условиях, спортивные тренировки и соревнования. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: дома на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день сухой и ясный, осень будет теплая и урожайная. По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 59 минут. Умеренная магнитная буря.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Холдинг «Кардиант» начал печатать прототипы шин на 3D-принтере. Речь идет именно о прототипах. В соцсетях распространяют ошибочную информацию, что на 3D-принтере печатают товарную резину. Прототипы используют в производстве, визуализируют дизайн шины и контролируют геометрию. Современные материалы позволяют точно воспроизводить протектор и анализировать поведение шины под нагрузкой. Но реальные шины для продажи пока по-прежнему выпускают с помощью традиционных технологий. Правила провоза топлива по Крымскому мосту изменились. С 4 августа лимит увеличили до 200 литров. Автотуристы смогут запастись бензином на все поездки по полуострову. Но есть несколько нюансов. Канистры будут проверять при досмотре. Топливо можно провозить только в канистрах из стали, алюминия или специального пластика со спецмаркировкой. Развернут канистры с вмятинами и трещинами. Также не пустят машины, если запас бензина залит в пластиковые бутылки или емкости из-под бытовой химии. Магнитные рамки для крепления номеров признали законными. Верховный суд вынес окончательное решение по депутатскому запросу. Конструкция сама по себе нарушением не является. Номера могут крепиться как саморезами, так и магнитами. Главное, чтобы конструкция не позволяла скрыть или видоизменить номер, а также помешать его идентификации. При рассмотрении дела суд должен выяснить, есть ли у устройства такие свойства. Например, если это электромагнит, который управляется из салона и скрывает номер, то наказание останется. Совет в силе. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Да кабите тебя, да кабите тебя.
1: Радио, радио, УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: ОФМ. ОФМ. Радіо ОФМ.
1: Маєм серце місна. Бешеный ветер закружится, ветер разбудит меня. Все, что задумали, сбудется. Ты я, все в этом мире изменчиво.